нашел игру, which one? Что нашел и такую? Что нашел и такую, which one? Что нашел?